твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

город. Твое радио. Весь город на одной волне.

Прикамье, 7 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь.

0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль ФМ. Радио соляной столицы.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 19 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет преимущественно облачно. Местами возможны дожди. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирает Теннет у официального дилера.

0: крупного дилера «Форвард Авто» вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 2027 года изменятся правила оформления банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. Как отмечают эксперты, это сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов. Нововведение в том числе направлено на борьбу с дроперами, теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН, в отличие от паспорта или телефона, остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями. Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через систему быстрых платежей стартует с июля этого года. Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на полигоне в Кунгуре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В субботу жители города заметили густой черный дым и жаловались на запах гари. На место происшествия выезжали экстренные службы. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В Пермском крае за 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти в 2,5 раза. Только за прошлый год в регионе было выполнено 900 тысяч исследований на ВИЧ. При этом количество новых случаев заболевания снизилось. Как сообщили в Краевом министерстве здравоохранения, в будущем регион станет одной из площадок внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. Эти препараты позволят пациентам получать лечение раз в месяц или раз в 2 месяца, что значительно повысит его эффективность. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 19 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет преимущественно облачно. Местами возможны дожди. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 342 278 0707.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Соляной столицы».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Мошенники стали прибегать к новым схемам, в ходе которых заявляют своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Сначала злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и сообщает ей об утечке персональных данных. Далее к делу подключается якобы представитель спецслужб, который обвиняет собеседника в спонсировании террористов. На следующем этапе с человеком связывается следователь или начальник службы безопасности Центробанка. Жертве заявляют, что все ее накопления якобы больше не принадлежат ей, а являются частью резервного фонда России. Эти средства злоумышленники требуют обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом человека учат, что ему необходимо сказать работнику банка и как отвечать на разные вопросы, чтобы без проблем получить наличные купюры. Будьте бдительны. В нашем крае готовят материалы на владельцев и администраторов пабликов за публикацию информации об атаках беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. По его словам, распространение фото и видео с БПЛА, местами падения и последствиями атак может использоваться для анализа систем ПВО, а также вызывает панику среди населения. Власти напомнили, что официальная информация публикуется только через региональные ведомства, а за нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Сейчас штрафы для юрлиц за публикацию неофициальной информации об БПЛА достигают 300 тысяч рублей, при повторном нарушении до 1 миллиона. Власти сообщают, что готовятся документы на увеличение их размеров. Эта работа будет системной, сказал Марданов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. Прямо сейчас.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 19 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет преимущественно облачно. Местами возможны дожди. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую Ладу и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч. В Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. По состоянию на 1 апреля этого года численность пенсионеров на учете в системе соцфонда составила 40 миллионов 413 тысяч человек. Росстат также сообщил, что в России средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в стране составлял около 12,5 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25 тысяч 300 рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет. На минувшей неделе стартовал трудовой сезон студенческих отрядов Пермского края. В этом году более 3500 молодых людей из Прикамья будут официально трудоустроены на объекты разного масштаба в регионах от Камчатки до Санкт-Петербурга. Значительная часть ребят останется работать в родном крае. Студотряды задействуют в основных сферах: организации детского отдыха, агропромышленный комплекс, строительство, медицина, индустрия гостеприимства, пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте и другие направления. В экстрим-парке Красновишерска 30 мая состоится чемпионат Пермского края по BMX фристайл-парку. На площадке встретятся лучшие райдеры Прикамья, чтобы показать свои трюки на трассах с трамплинами, перилами и пирамидами. BMX фристайл-парк – одна из зрелищных дисциплин велоспорта. Спортсмены выполняют трюки на трассе, оборудованные различными фигурами и препятствиями. Судьи оценивают сложность, высоту прыжков, стиль и разнообразие элементов. Соревнования пройдут в двух разных категориях – взрослые спортсмены, юниоры и молодежь. Вход свободный. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Смело отправляйтесь на важные деловые встречи. Они пройдут просто отлично. Так утверждают звезды. Вам легко будет договориться с самыми разными людьми, убедить в своей правоте даже тех, кто обычно ни с кем не соглашается. Не исключены удачные сделки, денежные поступления и предложения, обещающие скорый рост доходов. Вторая половина дня подойдет для обсуждения общих дел и планов. Вечером в гости могут заглянуть люди, по которым вы давно скучали. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ремонтом или строительством. Материалы и технологии, которые можно использовать в сфере строительства, все время меняются, становятся совершеннее. Раньше, чтобы повысить прочность известкового раствора, в него добавляли коровью шерсть, а для сохранения тепла в помещении в этот раствор наливали смолу от еловых шишек. Бетонная смесь с морковкой и свеклой, штукатурка, способная высушить мокрые стены, окно, которое собирает солнечное тепло для обогрева дома. Думаете, это сказки? Сегодня расскажу о современных материалах и конструкциях, созданных порой из самых неожиданных компонентов. Они призваны сделать строительный процесс быстрее, проще и дешевле, а планету чище.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

0: облачно. Местами возможны дожди. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 19.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной стадион».

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом году в Прикамье планируется охватить всеми формами летнего отдыха и занятости более 300 тысяч детей. Это составляет 83% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Пермском крае. Из них 105 тысяч ребят будут отдыхать с бюджетной поддержкой. Отдельное внимание будет уделено отдыху и оздоровлению детей в Перми из подшефного Северодонецка. 180 детей уже заехали на первую смену. Всего планируется принять 390 детей. Также еще два университета ПГГПУ и ПНИПУ примут у себя 300 ребят из ДНР и ЛНР. Этим летом традиционно откроются загородные, санаторные, палаточные и профильные лагеря. В них будет оздоровлено более 60 тысяч детей. Почти 1000 лагерей будет открыто при учреждениях образования, культуры и спорта. В основном это лагеря с дневным пребыванием, где отдохнут более 90 тысяч детей. Муниципалитеты организуют активный отдых детей в природной среде. Это пешие походы, сплавы, экспедиции. В нашем крае в апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировали 2112 новых машин. Об этом говорят данные профессионального сообщества автомаркетолог и аналитиков компании «Верра». По сравнению с мартом рынок также показал заметный рост. Месяцем ранее в Прикамье было зарегистрировано 1695 новых легковых автомобилей. Лидером по числу регистраций среди брендов остается «Лада». В апреле в регионе зарегистрировали 619 автомобилей этой марки, что на 26,5% больше, чем годом ранее. На втором месте оказался Хавейл с результатом 217 машин и ростом на 27,5%. Также в число самых востребованных брендов вошли BLG 135 машин, рост на 85%, и Чанган 90 машин, рост на 12%. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Одна из самых частых жалоб на солнечные панели заключается в том, что они большие и недостаточно мощные. Команда исследователей создала солнечные элементы в виде спрея с наночастицами цинка и фосфора. Если каждый домовладелец распишет свою крышу такой солнечной краской, то сможет вырабатывать более чем достаточно энергии для дома, уменьшив таким образом зависимость от ископаемого топлива. Кроме того, солнечная краска дешевле в производстве, чем традиционные солнечные батареи.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Энергосберегающее мембранное покрытие МИК – это финишный состав, похожий на краску, но более густой по консистенции. Стены с такой отделкой не нуждаются в теплоизоляции. Энергосбережение происходит за счет принципа сдвоенных гибридных мембран. Конструкции, покрытые МИК, отлично отражают инфракрасное излучение, что экономит значительный объем тепла внутри здания. Несомненным плюсом продукта стоит отнести его высокую влагонепроницаемость. С покрытием МИК теплоизоляция стены вовсе не требуется. Продукт можно использовать не только для фасада, но и в отделке внутренних стен.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Вторник, 19 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет преимущественно облачно. Местами возможны дожди. Днем до 28-30 градусов. Вечером до 19.
0: Реклама на Соль FM. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: 23. Билджим – это автомобили, созданные для вашего ритма. Цена от 1 699 990 рублей. И выгодный автокредит до 8 лет. Свобода выбирать свое будущее уже сегодня. Ждем вас в Билджи Центр Вера на шоссе космонавтов. Билджи – надежность в движении.
1: Указана цена на Билджи S50 с учетом выгоды по программе трейдинг в размере 200 тысяч рублей. Не оферта, кредитора, АОТ-банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Saturn R Auto. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Saturn R Auto.
8: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 2027 года изменятся правила оформления банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. Как отмечают эксперты, это сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов. Нововведение в том числе направлено на борьбу с дроперами, теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН, в отличие от паспорта или телефона, остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями. Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через систему быстрых платежей стартует с июля этого года. Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на полигоне в Кунгуре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В субботу жители города заметили густой черный дым и жаловались на запах гари. На место происшествия выезжали экстренные службы. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В Пермском крае за 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти в 2,5 раза. Только за прошлый год в регионе было выполнено 900 тысяч исследований на ВИЧ. При этом количество новых случаев заболевания снизилось. Как сообщили в Краевом министерстве здравоохранения, в будущем регион станет одной из площадок внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. Эти препараты позволят пациентам получать лечение раз в месяц или раз в 2 месяца, что значительно повысит его эффективность. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Ученые выяснили, наночастицы органического происхождения существенно улучшают качество и долговечность строительных смесей. В результате опытов они получили из волокон свеклы и моркови нанотромбоциты, которые и добавили в бетонную смесь. Овощи заметно повысили прочность бетона и при этом сделали его более экологичным и доступным для потребителей. Интересно, что нанотромбоциты из корнеплодов увеличивают в бетоне основное вещество, определяющее прочность этого стройматериала, и предотвращают появление в нем трещин.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Разработан кирпич, который на 90% состоит из мусора и отходов. Новый кирпич крепче бетонных блоков и допускает нагрев до 980 градусов. Несмотря на специфический состав, кирпич не подвержен образованию плесени и грибка. К тому же водостоек, а построенные из него здания выдерживают ветровую нагрузку ураганной силы. Интересно, что технология изготовления не предполагает обжига в печи, поэтому требует намного меньше энергозатрат на производство продукции. Основным преимуществом Titan Brick является то, что его можно производить непосредственно на строительной площадке, что позволяет экономить на транспортировке.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Гибкий камень состоит из тонкого слоя среза песчаника. В качестве дополнения к нему используется полимер на тканевой основе. Подобный материал реализуется в виде листов и плит,

0: можно использовать при отделке пола и стен в ванной комнате, а также в санузлах. Им декорируют камины и фонтаны. Материал выделяется сразу несколькими свойствами – пожароустойчивостью, прочностью и стойкостью к различным повреждениям. Стоимость гибкого камня крайне высока, поскольку его обычно изготавливают вручную.
1: Это радио «Соляной столицы».

Реклама на Соль-ФМ. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Новый гибридный Geely X5 EMI. Для мира, где технологии меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива и быстрая зарядка дарят свободу в каждом маршруте. Комфортный салон, уверенная динамика и современные системы помощи, новый ритм движения. Новый Geely X5 EMI. От 3 369 990 рублей. Мысли гибридно. Geely Вера. Шоссе космонавтов 306. Цена с учетом выгодной прыгания, специальные выгодные подробности на geelydismotors.com.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Мошенники стали прибегать к новым схемам, в ходе которых заявляют своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Сначала злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и сообщает ей об утечке персональных данных. Далее к делу подключается якобы представитель спецслужб, который обвиняет собеседника в спонсировании террористов. На следующем этапе с человеком связывается следователь или начальник службы безопасности Центробанка. Жертве заявляют, что все ее накопления якобы больше не принадлежат ей, а являются частью резервного фонда России. Эти средства злоумышленники требуют обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом человека учат, что ему необходимо сказать работнику банка и как отвечать на разные вопросы, чтобы без проблем получить наличные купюры. Будьте бдительны. В нашем крае готовят материалы на владельцев и администраторов пабликов за публикацию информации об атаках беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. По его словам, распространение фото и видео с БПЛА, местами падения и последствиями атак может использоваться для анализа систем ПВО, а также вызывает панику среди населения. Власти напомнили, что официальная информация публикуется только через региональные ведомства, а за нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Сейчас штрафы для юрлиц за публикацию неофициальной информации о БПЛА достигают 300 тысяч рублей, при повторном нарушении до 1 миллиона. Власти сообщают, что готовятся документы на увеличение их размеров. «Эта работа будет системной», — сказал Марданов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Один из новых материалов – резиновая черепица, которую изготавливают из старых автомобильных покрышек, прошедших переработку. Такая черепица придает зданию привлекательный внешний вид и обеспечивает его надежную защиту. Из-за способности резины к сжатию и растяжению она отличается особой прочностью, может выдерживать любые температурные колебания и механические воздействия. Кровля из резиновой черепицы обладает высокой гидроизоляцией, не крошится, устойчиво к излому и трещинам, не подвержена губительному влиянию ультрафиолета, не гниет, хорошо поглощает шум.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Инновационное решение, которое используется в качестве напольного покрытия – жидкое дерево. Им покрывают уличные террасы, веранды, а также детские площадки или дорожки для участка в саду. В составе подобного материала можно увидеть ПВХ, шелуху, солому, пеньку, а также древесную муку. Материал вышел достаточно стойким, ведь он не боится воды, жары, света и холода.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!
1: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: А вы когда-нибудь задумывались над тем, почему вода течет и издает шум? На самом деле, сама по себе она совершенно бесшумна. Если посмотреть на струю, движущуюся ровно и гладко, словно стеклянный прутик, то слышно лишь безмолвие. Такой упорядоченный поток, при котором слои жидкости скользят друг за другом, не смешиваясь, не образуя завихрений, ученые называют ламинарным течением. Звук появляется только тогда, когда это равновесие нарушается, и в поток попадает воздух, превращаясь в миллионы крошечных пузырьков. При падении струи в чашу или, например, обтекание камня, река захватывает кислород, который под давлением воды начинает колебаться. Каждый такой пузырек выступает миниатюрным резонатором. Он пульсирует, порождая звуковые волны, причем частота звука напрямую зависит от его диаметра. Мелкие пузырьки издают высокий, что называется, хрустальный звон, а вот крупные пузырьки — глухое и низкое бульканье.
1: Территория фактов. Соль FM — музыкальный бренд

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастер ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Где купить с пробегом авто?
7: В Сатурне, бро.
6: Обменять и вы.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. По состоянию на 1 апреля этого года численность пенсионеров на учете в системе соцфонда составила 40 миллионов 413 тысяч человек. Росстат также сообщил, что в России средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в стране составлял около 12,5 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25 тысяч 300 рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет. На минувшей неделе стартовал трудовой сезон студенческих отрядов Пермского края. В этом году более 3500 молодых людей из Прикамья будут официально трудоустроены на объекты разного масштаба в регионах от Камчатки до Санкт-Петербурга. Значительная часть ребят останется работать в родном крае. Студотряды задействуют в основных сферах: организация детского отдыха, агропромышленный комплекс, строительство, медицина, индустрия гостеприимства, пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте и другие направления. В экстрим-парке Красновишерска 30 мая состоится чемпионат Пермского края по BMX фристайл-парку. На площадке встретятся лучшие райдеры Прикамья, чтобы показать свои трюки на трассах с трамплинами, перилами и пирамидами. BMX фристайл-парк – одна из зрелищных дисциплин велоспорта. Спортсмены выполняют трюки на трассе, оборудованные различными фигурами и препятствиями. Судьи оценивают сложность, высоту прыжков, стиль и разнообразие элементов. Соревнования пройдут в двух разных категориях – взрослые спортсмены, юниоры и молодежь. Вход свободный. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Инженеры придумали технологию охлаждения воздуха с помощью самоохлаждающихся блоков Cool Brick. В ее основу положен хорошо известный принцип испарительного охлаждения. Вода испаряется в момент прохождения через нее горячего воздуха. Отдельные блоки печатаются в виде сложной пространственной решетки, образующей сеть пор, где может скапливаться влага. Поток теплого воздуха проникает сквозь поры. Это приводит к испарению содержащейся в материале влаги. Этот процесс поглощает тепло, тем самым охлаждая воздух и понижая температуру в здании.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Большинство современных людей считают бамбук декоративным материалом. Бамбук растет быстро, он прочнее стали и устойчивее цемента. Поэтому архитектурная студия в Пекине планирует использовать бамбук в качестве основного ресурса для строительства целого города. Здания будут строить, связывая бамбуковые пучки вместе, перевязывая их веревкой. Как только общая структура будет завершена, можно будет с легкостью добавлять горизонтальные и вертикальные блоки. Кроме того, комнату или даже целое здание из бамбука можно будет разобрать без особых усилий, а бамбуковые прутья всегда можно использовать повторно.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

0: Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Греющие стекла – еще один материал из стекла, который приобретет большую популярность в будущем. Производят такие стекла по особым технологиям. На стекло напыляется специальная тонкая пленка, проводящая ток. В отличие от смарт-стекла, эти стекла всегда будут прозрачными. Интересно, что греющие стекла могут стать источником тепла, а вот основным или дополнительным – это уже другой вопрос.

0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Май. Время разгона.

0: Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом году в Прикамье планируется охватить всеми формами летнего отдыха и занятости более 300 тысяч детей. Это составляет 83% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Пермском крае. Из них 105 тысяч ребят будут отдыхать с бюджетной поддержкой. Отдельное внимание будет уделено отдыху и оздоровлению детей в Перми из подшефного Северодонецка. 180 детей уже заехали на первую смену. Всего планируется принять 390 детей. Также еще два университета, ПГГПУ и ПНИПУ, примут у себя 300 ребят из ДНР и ЛНР. Этим летом традиционно откроются загородные, санаторные, палаточные и профильные лагеря. В них будет оздоровлено более 60 тысяч детей. Почти 1000 лагерей будет открыто при учреждениях образования, культуры и спорта. В основном это лагеря с дневным пребыванием, где отдохнут более 90 тысяч детей. Муниципалитеты организуют активный отдых детей в природной среде. Это пешие походы, сплавы, экспедиции. В нашем крае в апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировали 2112 новых машин. Об этом говорят данные профессионального сообщества автомаркетолог и аналитиков компании «Верра». По сравнению с мартом рынок также показал заметный рост. Месяцем ранее в Прикамье было зарегистрировано 1695 новых легковых автомобилей. Лидером по числу регистраций среди брендов остается «Лада». В апреле в регионе зарегистрировали 619 автомобилей этой марки, что на 26,5% больше, чем годом ранее. На втором месте оказался Хавейл с результатом 217 машин и ростом на 27,5%. Также в число самых востребованных брендов вошли Белджи 135 машин, рост на 85%, и Чанган 90 машин, рост на 12%. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Ученые, развивая возможности такого стройматериала, как стекло, создали нечто новое и интересное. Данная разработка позволяет материалу изменить свои оптические свойства, перейдя из прозрачного формата в непрозрачный. Между двумя стандартными стеклянными панелями устанавливается жидкокристаллическая пленка. Когда на нее подается электроэнергия, кристаллы в пленке изменяют свой ход движения и позволяют стеклу стать прозрачным. Если же выключить ток, то наночастицы начинают двигаться согласно явлению броуновского движения. Другими словами, материал мутнеет, становясь непроницаемым для глаз.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказываю сегодня. Инженеры разработали крупноформатные бетонные блоки, которые очень просто передвигать без помощи строительной техники. Для их производства использовали бетон переменной плотности. Устойчивости конструкции удалось достичь за счет точной калибровки центра масс. Именно это и является гарантией легкого перемещения. Кроме того, блоки отличаются закругленными краями и имеют небольшие рукоятки, что еще больше упрощает работу. За счет особой формы блоки стыкуются наподобие пазла. Разработка позволяет отказаться от кранов, а значит, очень удешевляет строительство.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль.ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Спартак» сыграл в ничью с махачкалинским «Динамо» и не смог стать бронзовым призером РПЛ. Итог игры 0-0. Москвичи завершили встречу в меньшинстве после того, как в добавленное время защитник Кристофер Ву получил красную карточку за фол последней надежды. «Спартак» упустил возможность подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые заняли четвертое место в чемпионате России 2025-26 с 52 очками. Бронзовым призером стал «Локомотив» с 53 баллами. Махачкалинская «Динамо» с 26 очками осталась на 14 месте и примет участие в переходных матчах за право участие в РПЛ в сезоне 2026-27. Команда из Дагестана встретится с Уралом. Первый матч пройдет в Екатеринбурге 20 мая. Ответный состоится в Каспийске 23 числа. Рубин попрощался с полузащитником Олегом Ивановым, который провел последний матч в карьере. Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере. Спасибо за все, легенда, говорится в сообщении клуба в телеграм-канале. Иванов выступал за Рубин с 2022 года. В сезоне 2025-26 39-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах и забил один гол. Ранее футболист также играл за «Спартак», «Ростов», «Уфу», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ахмат». Московская «Динамо» победила «Зенит» из Санкт-Петербурга в финале Кубка России. Итог игры 3-2. Отмечается, что после второго сета «Динамо» уступало со счетом 0-2. В матче за третье место новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит» из Казани со счетом 3-2. «Динамо» выиграла Кубок России в пятый раз в истории. Рекорд принадлежит

0: пропущен пенальти, который реализовал полузащитник Иска. На 74-й минуте защитник хозяев Жуао Канселу установил окончательный счет. Барселона в 37 матчах набрала 94 очка. Она занимает первое место в таблице чемпионата Испании. Ранее команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Бетис идет на пятом месте. В заключительном матче сезона 2025-26 Барселона 23 мая сыграет в гостях с Валенсией. Бетис в этот же день примет Леванте. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: В поиске инновационных методов строительства исследователи обратились к природе за вдохновением, в частности к термитам. Термиты могут строить большие структуры в отсутствие центрального управления. С этой целью они просто несут кусок грязи на место первой строительной площадки. Если она занята, несут к следующему месту. Проект «Термос» использует ту же идею роевого строительства, но использует маленьких роботов. Такой рой идеально подошел бы для строительства конструкций в опасных местах, в космосе или под водой. Он также мог бы делать черную работу, экономя время людей. Про уникальные современные материалы и технологии для стройки и ремонта рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если...

0: Это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
1: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Р Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков, отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 2027 года изменятся правила оформления банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. Как отмечают эксперты, это сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов. Нововведение в том числе направлено на борьбу с дропперами, теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН, в отличие от паспорта или телефона, остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями. Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через систему быстрых платежей стартует с июля этого года. Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на полигоне в Кунгуре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В субботу жители города заметили густой черный дым и жаловались на запах гари. На место происшествия выезжали экстренные службы. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В Пермском крае за 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти в 2,5 раза. Только за прошлый год в регионе было выполнено 900 тысяч исследований на ВИЧ. При этом количество новых случаев заболевания снизилось. Как сообщили в Краевом министерстве здравоохранения, в будущем регион станет одной из площадок внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. Эти препараты позволят пациентам получать лечение раз в месяц или раз в 2 месяца, что значительно повысит его эффективность. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного вторника каждому радиослушателю Соль-ФМ. У микрофона Александр Соловьев. Как и всегда, в течение этого часа читаем ваши приветы, поздравления, признания в любви и, конечно же, ваши музыкальные заявки выполняем. Поэтому пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или же на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Там тоже сообщение принимаю и озвучиваю все в прямом эфире. Ну что, поехали.
0: Соленый алло.

0: Отправить по радио свое «люблю» и правда повода не нужно, но можно еще и рассказать причину, почему ты души не чаешь от своей второй половинки. Рассказывай, пиши, отправляй свое признание в любви, а возможно просто горячий и пламенный привет. Все это в эфире радио с ЛФМ. Есть еще и у кого-то праздник, кто-то отмечает свой день рождения, тоже поздравляю, не стесняйся говорить о важном сегодняшнем дне. Виктория Новоселова пишет нам, она поздравляет коллегу и подругу Ольгу Климову с днем рождения. Дорогая Оля, от всей души поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и всего того, что хочешь сама. Пусть твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся всегда такой же красивой, обворожительной, молодой, душевной, искренней, талантливой, понимающей. Ты замечательная подруга и настоящий человек. Ольгу Климову еще раз поздравляем с днем рождения.
1: Соленый

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем общаться. Ну как продолжаем? Грубо говоря, мы только-только начали общаться и отправлять все самые важные слова по волнам радио СЛФМ. Вот уже Сергей Ильин оставил сообщение. Привет, Александр. Как обычно, Подмосковье на связи. Большущий привет тебе. Большой привет. Он адресует всем слушателям СЛФМ. Отдельные приветы Елене Тимгановой и Валентине Ивановой. Заряди песню «Танцы на стеклах». Вчера обещал. Вот именно Максима Фадеева у меня нет, но есть в обработке. Это уже классно, я считаю. Поэтому скоро послушаем. Также недавно оставили сообщение у нас в чате, в личных сообщениях группы ВКонтакте. Анна Сергеевна пишет нам: добрый день, хочу передать привет своей подруге Катюше Медновой и брату Саше Бахтину из города Пермь. Желаю им счастья и успехов. Из Кизела данное сообщение. Вам огромный привет также отправляем.
0: Соленый

0: Акмаль и Джалагония только что прозвучали в эфире радио СЛФМ. Пожар называется трек. Добавляй себе, не стесняйся заказывать уже в следующей программе по музыкальным заявкам, так как она уже прозвучала, в этом часе не поставлю. Но поставлю другой трек, который ты попросишь. Есть у нас музыкальная заявка, к ней мы перейдем через несколько минут. Заглядывая в чат видеотрансляции, вот Светлана Соловьева оставила сообщение, да, это у меня мамуля. Большой привет она отправляет всем слушателям радио СЛФМ, тебе тоже огромный и пламенный. Также сообщение прилетело от Валентина Николаевича. Добрый день, хотелось бы передать привет всем соседям в деревне Чашкино. Погода клевая, никто даже шашлыки не жарит. Удивительно, как так, почему никто не жарит во вторник шашлыки в такой прекрасный рабочий день? Но у кого свободное время, я думаю, что уже давным-давно скомпоновались и уже делают все, что захотят, как говорится. Хорошие погоды всегда, везде и повсюду, ну и теплого и отличного времяпрепровождения в компании Радио СРФМ. Андрей Бурматов пишет нам, большой привет Пермский край, всем привет из Кунгура. Поставьте, пожалуйста, песню «Худи» для Алины Ниязовой из Кунгура. Всем хорошего настроения, уже прямо сейчас послушаем.
1: Соленый алё.
2: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Ваши приветы и поздравления звучат в эфире радио Соль FM. В течение этого часа не забывай, Александр Соловьев тут с тобой, если ты настроен на частоту радио Соль FM. Читаю приветы, поздравления, признание в любви, в общем, все самое важное, все самое вкусное в течение этого часа, еще раз напоминаю. Отправить сообщение нам можно в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на наш телеграм-канал Радио Соль FM, тоже подписывайся, пиши туда, по крайней мере, я могу прочитать, у меня есть такая возможность. Если у тебя нет такой возможности, тогда пиши во ВКонтакте. Можно и в личные сообщения прям не писать, почему бы и нет. Иногда туда тоже заглядываю. У нас на очереди сообщение от Катюшки. Она отправляет огромный привет подруге Розе, брату Денису, любимому Саше. Любимому Саше. Я вас очень сильно люблю, пишет Катюшка. Также тут еще в чате видеотрансляции напомнили, что у Юрия Николаенко, это и режиссер, и кто же он еще, и актер, и лидер группы NU, и Весна 305. Отмечал недавно свой день рождения. Поздравляет его Сергей Ильин, да и не только он. Думаю, что многие, кто уважает творчество Юрия Николаенко, то есть Весна 305 и NU, тоже поздравляет. Поэтому в ближайшее время его трек «Весна» и послушаем буквально через несколько секунд.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
2: Включаю радио Соль FM.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!
3: Вот и нет даже.

0: Позвони мне, позвони.
1: Если хочешь позвонить, то на данный момент позвонить, по крайней мере, нам не получится. Но пока решаем этот момент, возможно, в ближайшее время можно будет и в прямом эфире пообщаться. В какое ближайшее время? Ну, может, через год, может, через два, может, через 10 лет. В любом случае, будем с вами на связи. Все расскажем, все покажем. А возможно, вообще завтра настроим телефон. Но точно не сейчас. На данный момент пиши, отправляй свои приветы и поздравления в группу ВКонтакте «Радио Салифэм» или в телеграм-канал «Радио Салифэм». И там связь ловит пока что. Да. Итак, у нас сообщение Наталья Боровских оставила в чате видеотрансляции. Привет, Александр. Привет, Наталья. Хотим передать привет в Приморско-Ахтарск родственникам из Добрянки. Большущий приветище улетает по радиоволнам Соль-ФМ. Далее у нас есть поздравления. Уже озвучиваю. Поздравляем нашу любимую сестренку, тетю Горбунову Алсу, с днем рождения. Желаем ей бесконечного счастья. Семья Шейхметовых подписались. Поздравляем Алсу с днем рождения.
2: Соленый алло!

0: Немного лирики тоже приводила в плейлист. Далее только веселье, только задор. Ну и, конечно же, не забываем продумывать план на будущее. Несколько минут, кому сейчас еще нужно подарить частичку отличного настроения в виде своего привета на радио. Отправляй все нам в группу ВКонтакте. У нас остается около 7 минут, даже меньше. Итак, огромный привет нашим милым дамам Левтине Васильевне и Наталье Алексеевне. Счастья и крепкого здоровья вам. От кого не расскажу, думаю, что догадаетесь сами. Большой привет Левтине и Наталье. Елена Журавлева пишет нам, передает она огромный привет всем слушателям Соль ФМ. Желаю майского настроения и хорошей погоды. Привет из Пакчи прилетел.
1: Соленый алё.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алена Алёс завершается. Я уже вот прямо сейчас нажимаю на кнопку обновления страницы, чтобы не пропустить ни одного уведомления из группы ВКонтакте. Также наблюдаю за телеграм-каналом Радио СЛФМ. Если что, вдруг там поймаю сообщение. Есть у нас на очереди пара сообщений. Первое от Анастасии Замбровой. Отправляет большой привет мужу Диме и дочке Агате. Я их очень сильно люблю. Ольга Максимова поздравляет крестника Богдана с днем рождения. Пусть растет крепким и здоровым на радость всем. Буквально только что сообщение прилетело в личные сообщения группы ВКонтакте. Азалия пишет нам: «Привет, СЛФМ. Хочу передать огромный привет Вовке Бесфамильному, который защищает наш спокойный сон. Мы ждем тебя. И отдельный пламя привет Вите, который спит, хорош дрыхнуть. И всем слушателям позитивного настроя и хорошего дня». Заля подписалась. Вам огромный привет, хорошего настроения также желаем. На этом все. Я, Александр Соловьев, с вами прощаюсь. До завтра в 16:00 по пермскому времени. Обязательно услышимся и увидимся. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
1: «Сатурн Эрафта» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эрафта».
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Мошенники стали прибегать к новым схемам, в ходе которых заявляют своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Сначала злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и сообщает ей об утечке персональных данных. Далее к делу подключается якобы

0: якобы представитель спецслужб, который обвиняет собеседников в спонсировании террористов. На следующем этапе с человеком связывается следователь или начальник службы безопасности Центробанка. Жертве заявляют, что все ее накопления якобы больше не принадлежат ей, а являются частью резервного фонда России. Эти средства злоумышленники требуют обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом человека учат, что ему необходимо сказать работнику банка и как отвечать на разные вопросы, чтобы без проблем получить наличные купюры. Будьте бдительны. В нашем крае готовят материалы на владельцев и администраторов пабликов за публикацию информации об атаках беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. По его словам, распространение фото и видео с БПЛА, местами падения и последствиями атак может использоваться для анализа систем ПВО, а также вызывает панику среди населения. Власти напомнили, что официальная информация публикуется только через региональные ведомства, а за нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Сейчас штрафы для юрлиц за публикацию неофициальной информации о БПЛА достигают 300 тысяч рублей, при повторном нарушении до 1 миллиона. Власти сообщают, что готовятся документы на увеличение их размеров. «Эта работа будет системной», — сказал Марданов. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Утром до 13-15 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла. Возможен сильный ветер.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 72 00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «Катаракта? Не слышал». Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. По состоянию на 1 апреля этого года численность пенсионеров на учете в системе соцфонда составила 40 миллионов 413 тысяч человек. Росстат также сообщил, что в России средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в стране составлял около 12,5 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25 тысяч 300 рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет. На минувшей неделе стартовал трудовой сезон студенческих отрядов Пермского края. В этом году более 3500 молодых людей из Прикамья будут официально трудоустроены на объекты разного масштаба в регионах от Камчатки до Санкт-Петербурга. Значительная часть ребят останется работать в родном крае. Студотряды задействуют в основных сферах: организации детского отдыха, агропромышленный комплекс, строительство, медицина, индустрия гостеприимства, пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте и другие направления. В экстрим-парке Красновишерска 30 мая состоится чемпионат Пермского края по BMX фристайл-парку. На площадке встретятся лучшие райдеры Прикамья, чтобы показать свои трюки на трассах с трамплинами, перилами и пирамидами. BMX фристайл-парк – одна из зрелищных дисциплин велоспорта. Спортсмены выполняют трюки на трассе, оборудованные различными фигурами и препятствиями. Судьи оценивают сложность, высоту прыжков, стиль и разнообразие элементов. Соревнования пройдут в двух разных категориях – взрослые спортсмены, юниоры и молодежь. Вход свободный. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

0: Баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16

0: 0,3 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Удачи!
1: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Утром до 13-15 градусов. Днем до 21-23 градусов.

0: градусов тепла. Возможен сильный ветер.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.

0: 4 или GS8. Используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии. Клиар, не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом году в Прикамье планируется охватить всеми формами летнего отдыха и занятости более 300 тысяч детей. Это составляет 83% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Пермском крае. Из них 105 тысяч ребят будут отдыхать с бюджетной поддержкой. Отдельное внимание будет уделено отдыху и оздоровлению детей в Перми из подшефного Северодонецка. 180 детей уже заехали на первую смену. Всего планируется принять 390 детей. Также еще два университета, ПГГПУ и ПНИПУ, примут у себя 300 ребят из ДНР и ЛНР. Этим летом традиционно откроются загородные, санаторные, палаточные и профильные лагеря. В них будет оздоровлено более 60 тысяч детей. Почти 1000 лагерей будет открыто при учреждениях образования, культуры и спорта. В основном это лагеря с дневным пребыванием, где отдохнут более 90 тысяч детей. Муниципалитеты организуют активный отдых детей в природной среде. Это пешие походы, сплавы, экспедиции. В нашем крае в апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировали 2112 новых машин. Об этом говорят данные профессионального сообщества автомаркетолог и аналитиков компании «Верра». По сравнению с мартом рынок также показал заметный рост. Месяцем ранее в Прикамье было зарегистрировано 1695 новых легковых автомобилей. Лидером по числу регистраций среди брендов остается «Лада». В апреле в регионе зарегистрировали 619 автомобилей этой марки, что на 26,5% больше, чем годом ранее. На втором месте оказался Хавейл с результатом 217 машин и ростом на 27,5%. Также в число самых востребованных брендов вошли Белджи 135 машин, рост на 85%, и Чанган 90 машин, рост на 12%. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль.

0: новостями спорта познакомлю вас. Я Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Спартак» сыграл в ничью с махачкалинским «Динамо» и не смог стать бронзовым призером РПЛ. Итог игры 0-0. Москвичи завершили встречу в меньшинстве после того, как в добавленное время защитник Кристофер Ву получил красную карточку за фол последней надежды. «Спартак» упустил возможность подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые заняли четвертое место в чемпионате России 2025-26 с 52 очками. Бронзовым призером стал «Локомотив» с 53 баллами. Махачкалинская «Динамо» с 26 очками осталась на 14 месте и примет участие в переходных матчах за право участие в РПЛ в сезоне 2026-27. Команда из Дагестана встретится с Уралом. Первый матч пройдет в Екатеринбурге 20 мая. Ответный состоится в Каспийске 23 числа. Рубин попрощался с полузащитником Олегом Ивановым, который провел последний матч в карьере. Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере. Спасибо за все, легенда, говорится в сообщении клуба в телеграм-канале. Иванов выступал за Рубин с 2022 года. В сезоне 2025-26 39-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах и забил один гол. Ранее футболист также играл за «Спартак», «Ростов», «Уфу», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ахмат». Московская «Динамо» победила «Зенит» из Санкт-Петербурга в финале Кубка России. Итог игры 3-2. Отмечается, что после второго сета «Динамо» уступала со счетом 0-2. В матче за третье место новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит» из Казани со счетом 3-2. «Динамо» выиграла Кубок России в пятый раз в истории. Рекорд принадлежит казанскому «Зениту» команды 12 титулов. «Барселона» обыграла «Бетис». Матч 37-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 3-1. Счет на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Рафинья. На 62-й он оформил дубль. На 69-й минуте ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Иска. На 74-й минуте защитник хозяев Жоао Канселу установил окончательный счет. «Барселона» в 37 матчах набрала 94 очка. Она занимает первое место в таблице чемпионата Испании. Ранее команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул. «Бетис» идет на пятом месте. В заключительном матче сезона 2025-26 «Барселона» 23 мая сыграет в гостях с «Валенсией». «Бетис» в этот же день примет «Леванте». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Радио соляной столицы.

0: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Утром до 13-15 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла. Возможен сильный ветер.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль — одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера — одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
7: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 2027 года изменятся правила оформления банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. Как отмечают эксперты, это сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов. Нововведение в том числе направлено на борьбу с дропперами, теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН, в отличие от паспорта или телефона, остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями. Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через систему быстрых платежей стартует с июля этого года. Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на полигоне в Кунгуре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В субботу жители города заметили густой черный дым и жаловались на запах гари. На место происшествия выезжали экстренные службы. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В Пермском крае за 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти в 2,5 раза. Только за прошлый год в регионе было выполнено 900 тысяч исследований на ВИЧ. При этом количество новых случаев заболевания снизилось. Как сообщили в Краевом министерстве здравоохранения, в будущем регион станет одной из площадок внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. Эти препараты позволят пациентам получать лечение раз в месяц или раз в 2 месяца, что значительно повысит его эффективность. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь задумывались над тем, почему вода течет и издает шум? На самом деле, сама по себе она совершенно бесшумна. Если посмотреть на струю, движущуюся ровно и гладко, словно стеклянный прутик, то слышно лишь безмолвие. Такой упорядоченный поток, при котором слои жидкости скользят друг за другом, не смешиваясь, не образуя завихрений, ученые называют ламинарным течением. Звук появляется только тогда, когда это равновесие нарушается, и в поток попадает воздух, превращаясь в миллионы крошечных пузырьков. При падении струи в чашу или, например, обтекании камня, река захватывает кислород, который под давлением воды начинает колебаться. Каждый такой пузырек выступает миниатюрным резонатором. Он пульсирует, порождая звуковые волны. Причем частота звука напрямую зависит от его диаметра. Мелкие пузырьки издают высокий, что называется, хрустальный звон, а вот крупные пузырьки — глухое и низкое бульканье.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Утром до 13-15 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла. Возможен сильный ветер.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
1: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Утром до 13-15 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла. Возможен сильный ветер.
0: Наша группа ВКонтакте. vk.com/solfm. Вступай.

0: 10 вечера в Три Камье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

23.00 в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикам'є, час ночі. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре. Хар.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
2: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видни города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я подал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.